разладе внутреннем возле, я пребываю на земле. Грехом своей питаю страсти, они живут в душе моей, а я живу у них во власти, питаясь пищею свиней. Плачу за грех у

Я приближаю злую смерть. Чтобы в страстях не догореть, для зла мне лучше умереть. Но не готов для умирания, хоть сердце рвется к созиданию. Но нет решимости во мне, то утопаю я в вине, то объедаю с пищей тленной, умом гуляю по вселенной. И вот уж похоть, как огонь, объяла душу, только тронь. Нет, в самом деле я не вру, попал я в черную дыру.

хочу и не могу. Но несмотря на стыд и гнусь, в нем кувыркаюсь и верчусь. И центробежные пути не удается мне на

найден рычаг, когда познал, перевернуть грозился землю. Я, наконец, нашел опору. Христос есть камень, жизни суть. Грехов он может сдвинуть горы и жизнь мою перевернуть. Он вечно жив, он не зачах, а сила веры — вот рычаг.

А друг второй, увы, не так поймет. А третий друг, конечно, не осудит, он просто не узнает.

Кали, позади меня тьма, тьма, тьма, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо: –

на себя взглянуть, лгуну, лгуну, лгуну. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгуну, лгуну, лгуну.

пах, а теперь в святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых пес, пес, пес. Слушай, бледнея даже во сне.

оденешь. Потом замолчал двойник, трет у виска. Так же тру и я, говоря в ответ, сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветра от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Васанска, и вся царствия Хананска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в роды род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. И дали язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ниже бо есть духов стих их. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милостиго, исповедайтеся Богу богов, яко век милостиго, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милостиго, сотворшему чудеса велие единому, яко век милостиго, сотворшему небеса разумом, яко век милостиго, утвердившему землю на водах, яко век милостиго, сотворшему светило велие единому, яко век милостиго, солнце во область дней, яко век милостиго, луну и звезды во область ночи, яко век милостиго, поразившему Египта с первенца его, яко век милостиго, и изведшему Израиля от среды их, яко век милостиго, рукою крепкою и мышцою высокою, яко век милостиго, раздельшему черное море в разделение, яко век милостиго, и проведшему Израиля посреди его, яко век милостиго, и истрясшему фараона и силу его в море черное, яко век милостиго, проведшему люди своя в пустыне, яко век милостиго, поразившему цари велие, яко век милостиго, и убившему цари крепкие, яко век милостиго, Сиона царя Аморейска, яко век милостиго, и Ога царя Васанска, яко век милостиго, и давшему землю их достояние, яко век милостиго, достояние Израилю рабу своему, яко век милостиго, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милостиго, и избавленный есть от врагов наших, яко век милостиго, даяй пищу всякой плоти, яко век милостиго, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милостиго. На реках Вавилонских, там Оседохом и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди его обесихом органы наша, яко там и вопросишенный пленшие нас о слове сих песни и ведшие нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Тщи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала и сина. Блажен, иже имя ты разбиет младенцы твоя,

Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал и сися глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услышь мя, умножишь мя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил мя си и познал мя си, Ты познал и седание мое и восстание мое, Ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел и си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил и на мне руку Твою. Удивися, разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыду на небо, Ты там и еси, аще снеду в ад, там и еси. Аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех едать мя поперед мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится. Яко тьма и я, такой свет и я. Яко Ты создал иси утробы моя, восприял мя иси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился иси. Чудно дела Твоя, и душа моя знает зело. Не утаися, кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои Божии, зело утвердишеся владычестве их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть с Тобою. Аще избиешь и грешники Божии, мужи и кровей уклонитесь от меня. Яко ревнивее есть те помышления, их приимут суету, грады Твоя. Не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях. Совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави меня на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя. И же помыслишь о неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриша язык свой, яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, от человек неправедных изми мя. И же помыслишь о запятье стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и ужин припяша сеть ногам моима. Пристези соблазны положишь ами. Рех Господи, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего. Осенил иси над главой моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику. Помыслишь о намя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я. Падут на них угли огненные, не сложишь и я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и мести Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и вселятся праве с лицем Твоим.

человеке, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными. Накажет меня праведник милостью и обличит меня, еле же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их, пожертвуй быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани меня от сети, уже составившими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом им ко Господу возвах, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал из стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне, смотря ходесну и взглядах, и небес зная мене. Погибе бегство от меня, и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя иси на земле живых. Во мне моление моему, яко смирихся зело. Избави меня от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнал враг душу мою, усмирил я в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века. И уныв во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взял душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя врачевалый, даром немного Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даром мне покаяние всецелое и сердце люботрудное взыскание Твое. Даром мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопрещи меня отцам избранного Твоего стада. Воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Акафі святому преподобному Варлааму Хутинскому, новгородскому чудотворцу. Избранный чудотворче и изрядный угодничий Христов, многим воздержанием на земли житие Твое украсивый, сего ради и венцем от Христа на небеси венчанный, и с верою приходящим источаем многоцелебные дары, восхваляем Тя, заступника нашего, преподобнее Отче Варлааме, Ты же, яко имей дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче. Ангелом уподобился Иси Богомудрый Отче Варлааме, непорочным житием Твоим на земли, добродетельми украшен, преселился Иси от земли на небо, дивный образ совершенства духовного нам оставив, да подражаем добродетелям Твоим, Ты же, со ангелы и всеми святыми, предстоя престолу Господа славы, молися о нас, почитающих Тя, и в умилении зовущих Ти таковая. Радуйся, отрасль богодарованная, корень благочестивого, радуйся великого, новограда прозябение пречестное, радуйся, чадо возлюбленное, благодати Духа Божия исполненное, радуйся, отроча боголюбезное, радуйся, из млада божественными писаньми душу твою насытивый, радуйся во младости мудрость старца стяжавый, радуйся воздержанием родителей твоя изумивый, радуйся смирением и послушанием многих удививый, радуйся юность твою, непорочностью жития украсивый, радуйся целомудрие девства невредимо сохранивый, радуйся от юности в жертву благоприятну Господеви, сам себя принеси, радуйся во всем житии, едино попечении имевый, еже трипостасному Богу токмо служите, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче. Видевши родители вели воздержание Твое, очи преблажение, в печали бяху, да не в болезнь впадеши юнсый, Ты же, первоверховного апостола, глаголу внимая, яко брашный питие не поставляет нас пред Богом, но токмо пост и молитва, усердно просил еси родители Твоя, дати Тебе постом и молитвою страсти юношеские умерщвляти, да не поработят сия духа, униже, слышавши таковая, почудишася и оставивши Тя, жити благому Твоему изволению». Воспевающе вразумившему Тя Богу благодарственную песнь «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя!» Разум благий, благородство истинное, богатство неистощимое стяжал еси богоблаженне Варлааме, егда от юности возжила в горне мудствовати, а не земная, взыскал еси стези к небесным обителям в безмолвии и богомыслии, мы же, поминающие толикую Твою к подвигам духовным ревность, с умилением взываем Ти таковая. Радуйся, безмолвие и богомыслие, добрый рачителю, радуйся потребного для души, слезный искателю, радуйся волею своею, иго заповеди Христовых подъявой, радуйся угождение Богу, паче всего предизбравый, радуйся кроткий последователю Христов, радуйся живый образе евангельского самоотвержения, радуйся воздержание правила известные, радуйся, яко от юности навыкнувый пощению, радуйся всего мира красная, знатность рода и почести мирские Христа ради, ни во что вменивый, радуйся токму добродетельное, по Бозе житие возлюбивый, радуйся и на земные радости презирать и научаяй, радуйся горнему умы и сердца наша направляяй, радуйся Варлааме, великий и преславный чудотворче. Сила Вышнего из млада вложи в сердце Твое, преподобнее Отче наш Варлааме,
киночискому житию ревность, ей же руководим по смерти родителей твоих, оставил еси дом их, и во всем упование возложив на Господа, обители Пресвятые Богородицы достиг еси, и деже и водворился еси с работающими Богу во иноческом житии, непрестанно вопия ему ангельскую песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Имея непреодолимое желание иго Христово на себе приятие и во след Христу пойти, в послушание Отцу Твоему Духовному предался еси всей душею и всем сердцем, сей же, проразумевая в Тебе сосуд избранный Святому Духу, облече Тя во ангельский образ и нарече имя Ти Варлам, Ты же, вся добродетели, подобающий иноком, совершил еси и в новоначалии своем совершен быть инок, и добр подвижник показался еси, сего ради из глубины сердец вопием ти таковая. Радуйся иноческого жития, скорби и тесноту возлюбивой, радуйся сожительство и собеседничество с преподобными избравой, радуйся верою, любовью и упованием спасения исполненной, радуйся обетом девства чистоту сердца явивой, радуйся обетом нестяжания, высоту духа показавой, радуйся обетом послушания, все совершенное служение свое единому Богу утвердивой, радуйся житию и подвигам древних преподобных отец поревновавой, радуйся в труды и послушании Отцу Твоему Духовному, предатися усердно восхотевой. Радуйся, искус долготерпения, благоуспешно прошедый, радуйся всякое послушание со смирением и кротостью совершивый, радуйся благочиния монастырского верный хранителю, радуйся равноангельного жития строгий ревнителю, радуйся Варлааме, великий и преславный чудотворче. Буря мирского жития и волны страстей пришед, Богомудрие очи Варлааме, обрел еси тихое пристанище в обители Пресвятые Богородицы, иде же и вселився неленостно поработал еси Христу во мнозе долготерпении, со всяким воздержанием смиряя свою душу, тело же свое трудами и подвигами утомляя, яко всей братья и зело, удивляйтеся великому Твоему смирению и послушанию, и прославляйте о Тебе Бога, вопиющий Ему. Аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя! Слышав похваляемо тебя бытие в обители от человек, при возношении суетного боялся еси очи преподобне, и тепле молился еси ко Господу, да сподобит тебя в пустынном безмолвии ему служите, тем же, як уищая славы единого Бога, пришел еси на гору Хутынскую свыше тебе лучем божественного света указанную, да там, в мире, единому Господу работаеши, мы же, дивящиеся причудному сему указанию, радостно зовем Ти таковая. Радуйся, презревый славу человеческую, яку суетную, радуйся, восприявый святое смирение Иисусово, радуйся, благодатью Божию водимый, яку едино древних патриархов, радуйся, осветивый гору Хутынскую твоим пришествием, радуйся, луч огнен, видевый на ней, радуйся, через сие приявит Господа благое извещение о месте покоя твоего, радуйся, зрителю божественных видений, радуйся, горлице пустыннолюбивая, Хутынскую дебь огласившая пением славы Божия, радуйся, крине благоухающей в пустыне, радуйся, молитв благовонное кадило, радуйся, псалмопение органе изящный, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче. Моготечной звездою пришед на гору Хутынскую, блистая иноческими подвиги твоими, преподобне очи Варлааме, дивного видения сподобился еси, егда узрев луч божественного света, указавший тебе место подвигов твоих, зело умилился еси в сердце твоем, славя Бога и воспевая Ему,
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасти хотя и душу Твою, угодниче Божий, аще и всемерно бегал еси славы, я же человек, верно баче слово Господа, яко не может град укрытися верху горы стоя, тако бо и о Твоем пустынном подвизе увидиша великого нова града людье, и начаша благоговейно приходите к Тебе, прося у Тебе молит душеполезных наставлений и благословения, Ты же всех с любовью приемля, поучал еси от Божественного Писания, еже творите заповеди Господни и имейте любовь нелицемерну, мы же, ублажающи Тя, вопием Ти таковая. Радуйся, граде, верху горы стояй, и не моги укрытися, радуйся, светильниче, божественным пламенем вожженный, радуйся, огневидный столпе, наставляй на путь спасения, радуйся, лучезарный светильниче, верные просвещаяй, радуйся, цвете духовный, благодатью привлекая взоры душевные к Тебе приходящих, радуйся, пчело трудолюбивая, соты добродетелей, в насыщении алчущих собою носящая, радуйся, грешные на путь спасения направляй, радуйся, скорбящая, сладостью словес Твоих утешаяй, радуйся, юные наставляй, радуйся, старые, не словом точью, паче житием укрепляй, радуйся, притекающим к Тебе, теплый молитвенниче и боговещанный учителю, радуйся и нас, всех обремененных грехи многими, в любви друг ко другу дивный наставниче, радуйся в Орлааме, великий и преславный чудотворче. Проповедника терпения, мужества и кротости, зрим тя, Богомудрый очи в Орлааме, во всех озлоблениях, я же творях ути дуси злобы, сии бо, иногда в образе зверей дивиих, иногда в образе змий ядовитых, являхуся к Тебе и устрашаху, понуждая Тя отыти от места того, Ты же верою и крестного знамени силою, вся козня их славно победил еси, и змий ядовитых от обители Твоей я навсегда далече догнал еси. Сего ради мы, прославляющего Тебе Господа, в умилении благодарственного пием Ему, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Восия от великого нова града, Отче наш в Орлааме, просветил еси чудным житием Твоим гору Хутынскую, на ней же и обитель иноком во спасение Божиим изволением устроил еси, и церковь во имя преображения Господня создал еси, и священство благодать восприятие через святителя Божия, и игуменом созданные Тобою обители, от него нарещися, не уклонился еси, аще и тужаше дух Твой, ужасаяся высоты сия, мы же, прославляющие Тя, любовью вопием Ти. Радуйся во удалении от мира суетного, пустынную обитель ради ищущих спасения, добре основавый, радуйся водворившимся в ней великий учителю и богомудрый наставниче, радуйся благоговейный алтаря Господня служителю, о верных моляйся, радуйся со многим дерзновением о нас недостойных, ко Господу предстательствующий, радуйся тайн Божиих истинный строителю, радуйся словесного стада Твоего добрый пастырю, радуйся предводителю Богомудрый в пути спасения, радуйся вождю доблей, многих приведи ко спасению, радуйся святые воли Божия исполнителю, радуйся отеческих преданий усердный хранителю, радуйся иноко благочестивых, похвалой украшение, радуйся и о нас грешных, судьи праведного умоления, радуйся в Орлааме, великий и преславный чудотворче. Хотя щути угодите единому Господу, богоносне очи в Орлааме, весь дался еси безмерным подвигом и глубине смирения,
труды же Твоя и молитвы и пощения, кое слово излаголоти может, вем и токмо, яко веригами тяжкими и власеницей облегся иси, претерпевая болезни любви ради Божия, сего ради человека любит Господь, видя смирение Твое, возвеличи Тя благодатью чудотворений, Его же, благодарящего пием Ему, купно с Тобою, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Дивное и преславное чудо показа Тобою на земли всех чудес Творец и Владыка, егда применившися естества уставы, среди болета мраз силен и снег глубок явистося, в пределах Новограда, еже Ты предрек Есионому Святителю, Святитель Божий и люди Новограда, смутившися туда зело, боякубося, яко град велий настанет в стране их, егда же услышаша от Тебе изволение Божие, явленное видимом и благое промышление у людях своих, радости исполнишася и возблагодариша Бога дивного во святых своих. Мы же, дивящиеся силе Божией, обитающие в Тебе и поминающие скорое Твое заступление, с умилением поклоняемся Тебе, яко велие дерзновение имущему пред Господем и благодарственного пием. Радуйся в мире, примирным явивайся, радуйся страну новоградскую, удививай чудесы, радуйся им же, о силе Божией, естества уставы применишася, радуйся им же, люди Новограда, от глада избавишася, радуйся делателю чудес преславных, радуйся ходатаю и подателю дарований многообразных, радуйся, многие, от тяжких напастей и скорбей избавивай, радуйся, скорый помощниче, всех в бедах сущих, радуйся, Новограда, красотой утверждения, радуйся, горы Хутынские, славу и похваление, радуйся, промышление у людей благое приятелище, радуйся и нас, грешных, прибегающих под кров Твой, неусыпный заступниче, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче. Неистощимый источник великих чудес явился иси, достославни очи наш Варлааме, приял бы иси еще в мире сем живя, дар от Бога не токмо недуги исцеляти, но и мертвые воскрешати, якоже воскресил еси молитвою оного отрока, и будущее прорицати, якоже предрек еси князю новоградскому о рождении ему сына, по смерти же наипаче прославите Бог многими чудотворений, да все чудотворящему Тобою Богу вопием, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Весь еси с верою к Тебе притекающим во истину помощник великий, угодниче Божий Варлааме, не точию прибегающим к цельбоносным мощам Твоим, но и далече отстоящим и призывающим всечестное имя Твое, тем же в умилении зовем Тие, якого истину достойному благохвалений. Радуйся утешение скорбями житейскими утесненных, радуйся веселье в печалях сущих, радуйся злостраждущих от духов злобы, скорый помощниче избавителю, радуйся я же никто же с верою притекай, тощ отходит от Тебе, радуйся, яко сущим в пучине скорбей, доб обретаешься кормчий, радуйся, яко милостивый при жизни, благотворивший всем требующим и по смерти, радуйся, плавающих легко и по водам прихождения, радуйся, путешествующих добрый путеводителю, радуйся, сильный вдовиц покровителю, радуйся, сирот, милосердный и благопопечительный хранителю, радуйся, алчущих, любвеобильный питателю, радуйся, всех беспомощных, верный пред Господем ходатаю, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче.
Всякие скорби и труды доблественно претерпелися, Отче наш Варлааме, шествуя по пути спасения, домоститые старости, скончавая же течение временной жизни сия, всех поучалися исполнением воли Божией благоугождати Господеви. Мы же, грешние, ищущие с верой Твоего заступления и припадающие к Тебе, яко Отцу благосердому, смиренно молим Тя, буди нам покровь и защищение в день кончины нашей, да неусужденно предстанем престолу судьи всех и вопием Ему с Тобою и со всеми небесными силами ангельскую песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Витийствующий язык недоумеет достойно воспеть и Твоя подвиги и труды, благие рабе Божий, я же понес, если любви ради и спасения душ присных Твоих, явился, бо еси проповедник воздержания и терпения инокам пустынолюбивым и всем учитель мудрый, наставляя на путь спасения. Мы же, чудящиеся высоте и силе Твоей добродетели, за ней видим плоды я в Твоих учениках и сподвижниках Антонии, Ксенофонте, Косьме и Константине, уже прославленных вместе с Тобою во Царстве Отца Небесного, любовью прославляем Тя сице. Радуйся, трудолюбче, течение жизни Твоя в великих подвигах совершивый, радуйся терпению Христову верно подражавый, радуйся светом добродетелей Твоих, Бога прославивый, радуйся семя доброе, на земли блазе посеянное, историчный плод принесшее, радуйся светило благочестие немерцающее, радуйся звездо ко спасению путь верным показую, радуйся не словом точью, но паче житием поучаей, радуйся иноком путь истинный ко спасению показавый, радуйся постничество и терпение, образ предивный, радуйся воздержание учителю, радуйся заповеди Христовых, верный исполнителю, радуйся и всех нас в любви к присным дивный наставниче. Радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче! Спаси, хотя и души ученик Твоих, преподобнее очи Варлааме, и, проразумев, еже к Богу Твое тшествие, призвал еси всю братью Твою, и яко Отец чадолюбивый, наставляя их, предрек еси о бытии, имеющем по блажении кончине Твоем прославлении обители Твоя, аще любовь соблюду друг ко другу, ныне же, по предречению Твоему, исполняемое зряще, в радости купно с Тобою вопием Господу и Богу благодарственную песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Царя Небесного, возлюбив всем сердцем Твоим и всею душею Твоею и всею мыслью Твоею, до конца жизни Твоя в терпении и подвизе неослабно прибыл еси, и когда достигнув меры возраста и в мужа совершенно, познал приближение времени, нужного человеку изменения, воеже тленному наследовать и обетованное бессмертие, тогда завещал еси учеником Твоим вся потребная ко спасению, наставника же в себе место Антония, сподвижника Твоего, оставил еси, ему же и обитель святую вручил еси и братию, та же, благословив всех, предал еси святую душу Твою в руце Божии, мы же, поминающиеся я, из глубины сердец вопием Ти таковая». Радуйся, искреннюю любовь к Богу в душе и сердце непрестанно имевый, радуйся той же любовью к духовным чадам Твоим, предшествии исполненный, радуйся, страх Божий в сердце выну сохранивый, радуйся единому Господу до конца послуживый, радуйся благочестно течение временной жизни скончавой, радуйся кончину свою предуведевый, радуйся, яко с твердым надением благ вечных представился еси к Богу,
Радуйся, яко царь царствующих приял тя в небесное царствие, радуйся, яко святостью жития милость Божию обрел еси, радуйся, рабе благий и верный, вшеды в радость Господа твоего, радуйся, яко от обители земные в обитель небесную преселился еси, радуйся, яко с небесных высот на мольбы наша милостина презираешь, радуйся в Варлааме, великий и преславный чудотворче. Пение погребальное слезами растворяшееся у гроба твоего, достучу дни отче Варлааме, множество же ради свящей и благовония кадильного, светлым торжеством являшеся погребение твое, и мнози тогда недужние, получиша исцеление прикосновением ко святым мощам твоим, радующиеся и благодарственно взывающие к чудотворящему тобою Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Светозарное светило на Хутинской горе воссиявшее, и по честнем успении Твоем зрим Тя, Богомудрый Отче Варлааме, за ней ныне светиши нам знамени и чудесы от святых мощей Твоих истекающими, я же изволением Божиим земля яви святителю Ефимию и бывшим во храме с ними игумену Тарасию и по диакону Иоанну, яко мно ценное и благодати исполненное сокровище, тем же и мы, благодарственное Богу, принося у Тебе пение, взываем к Тебе сице. Радуйся нетлением мощей Твоих, славно от Бога возвеличенный, радуйся от мощей Твоих, исцеления недугов, благодатью Божией источая, радуйся чаша, изливающая токи милосердия Божия, радуйся чудес пучина, свыше излиянная, радуйся прежде смерти явивой дивная, радуйся и по успении совершая чудная, радуйся, яко и по смерти жив пребываешь, являя в себе силы божественные, радуйся, яко молитвенно тя призывающая, скоро посещаешь, радуйся немощных целителю, радуйся скорбных утешителю, радуйся, яко и по представлении Твоем присно с нами пребываешь, радуйся, яко и живя в селениях райских нас не оставляешь, радуйся в Варлааме, великий и преславный чудотворче. Хотя сокровенную тайну явите, показал еси дивное боголюбивому мужу Тарасию о погибели и потоплении великого Новограда, о баще сам же ты, и великий покров граду был еси, и гнев Божий молитвами твоими умягчил еси, и град твой от казни избавил еси, тогда все люди, видевши тяку Господу причудного ходатая, вопияху к Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дивен показался еси учеником твоим, егда единого от осужденных, никому же тя молящу от казни смертной освободил еси, другаго же и многим тя в нем просящим от смерти избавить и не восхотел еси. Мы же не дерзаем испытывать и сокровенные суде Божьих тайны, но со страхом к Тебе взываем. Радуйся, таинничи великий Божия благодати, радуйся, защитничи от бед и смерти неповинная, радуйся, священный уме, постигая божественные тайны, радуйся, разуме просвещенный светом горней славы, радуйся, душе освященный благодатью Божию, радуйся, сердцем очищенным, зря и непостижимые Божие судьбы, радуйся, внутреннее сердце испытуя, радуйся, прозревая и сокровенные мысли, радуйся, светлый уме, озаренный невечерним светом, радуйся, чистой душею, просветленный солнцем правды, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче. О, великий и причудный Отче наш Варлааме, к Тебе, припадая с умилением, молим, прими сие малое хвалебное пение наше,
и богоприятным Твоим ходатайством, и спроси нам от Христа, милостивого Бога нашего, прощение прегрешений наших, дарование нам грешным христианские кончины живота нашего и Царствия Небесного наследия, да сподобимся с Тобою и со всеми святыми во веки воспевать и Богу, и Спасителю нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О великий и причудный Отче наш Варлааме, к Тебе, припадая с умилением, молим, прими сие малое хвалебное пение наше и богоприятным Твоим ходатайством, и спроси нам от Христа, милостивого Бога нашего, прощение прегрешений наших, дарование нам грешным христианские кончины живота нашего и Царствия Небесного наследия, да сподобимся с Тобою и со всеми святыми во веки воспевать и Богу, и Спасителю нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О великий и причудный Отче наш Варлааме, к Тебе, припадая с умилением, молим, прими сие малое хвалебное пение наше и богоприятным Твоим ходатайством, и спроси нам от Христа, милостивого Бога нашего, прощение прегрешений наших, дарование нам грешным христианские кончины живота нашего и Царствия Небесного наследия, да сподобимся с Тобою и со всеми святыми во веки воспевать и Богу, и Спасителю нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ангелом уподобился еси, богомудрый Отче Варлааме, непорочным житием Твоим на земли, добродетельми украшен, преселился еси от земли на небо, дивный образ совершенства духовного нам оставив, да подражаем добродетелям Твоим, Ты же, со ангелы и всеми святыми, предстоя престолу Господа славы, молися о нас, почитающих Тя, и в умилении зовущих Ти таковая. Радуйся, отрасли богодарованная, корень неблагочестивого, радуйся великого Новограда, прозябение пречестное, радуйся, чадо возлюбленное благодати Духа Божия исполненное, радуйся, отроча боголюбезное, радуйся из млада божественными писами, душу твою насытивый, радуйся во младости, мудрость старца стяжавой, радуйся воздержанием родителей Твоя изумивый, радуйся смирением и послушанием многих удививый, радуйся юность Твою непорочностью жития украсивый, радуйся целомудрие детства невредимо сохранивый, радуйся от юности в жертву благоприятну Господеви, сам себя принеси, радуйся во всем житии едино попечение имевый, еже ты постасному Богу токмо служите, радуйся Варлааме, великий и преславный чудотворче. Избранный чудотворче, изрядный угодничий Христов, многим воздержанием на земли житие Твое украсивый, сего ради и венцем от Христа на небеси венчанный, и с верою приходящим источаем на целебные дары, восхваляем Тя, заступника нашего, преподобни Отче Варлааме, Ты же, яко имей дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче! О преподобней богоносне Отче наш Варлааме, услыши нас, молящихся Тебе, и буди нам помощник в скорбях наших, и избави нас от напастей за множество пререшений, находящих наны, умоли угодничих Христов, всеблагаго Бога, даровати нам оставление всех от юности нашей до настоящего дня и часа, делом, словом, помышлением и всеми чувствами содеянных нами согрешений, исходатайствуй нам невозбранный вход в небесное царствие, да прославляем непрестанно, славим ее от ангел, всесвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, и Твое милостивное предстательство в бесконечные веки.

Нам ветр истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых. Мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто плоть презрев, духовный храм возвел и на земле живя, на небеса вселился.

давно в лохмотьях и в грязи. Прости нас, Господи.

То ли лагеря, то ли дур дома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дур дома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

На себя взглянуть, лагуну, лагуну, лагуну. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лагуну, лагуну, лагуну.

теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых пес, пес, пес. Слушай, бледнее даже во сне,

наяву оденеш потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник, трет у виска. Так же тру и я, говоря в ответ, сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

важить у себе животворно унося, уловляя змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запинай же уязвившего всемирный род, сего потребль и

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым не преклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою

цвести, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состояли.

И так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождения. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы. И хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

люди живут под гипнозом змеи в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст много.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока скверниться. Он сам свой палач и убийца. Кто грешную душу погубит свою, зверье убивая,

людям нравится грешить, у духов зла служить мишенью, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить и не искать души спасения. Спасение ищут для телес,

таков погибели процесс. У бесов целый легион своих целителей лукавых,

не бывало. Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться. А бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится. Возьмет с собой своих друзей.

и по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошито острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души, раз боли нет, то мы не лечим. Коль муки совести свежи, ты их забвеньем не души, не усыпляй их бессердечием. Исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога.

благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам, нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородства. А смерть крадется по пятам. И этот вечный капитал хранить бы надо, как зеницу. Но спрос на вечное упал, ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу. И сы в чести не разумел души над телом превосходства. Он вел торговлю, как умел, и приобрел себе взамен растленной плоти.

Бога царствовать желая. Но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая отползет, всеобщим стало обнажение. При получении всех свобод. А людям нравится грешить, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить.

чистым сердцем возносилась к жизни новой, одолевая мощь земного притяжения и постигая высоту глубин смирения. А принцип был один у всех святых: себя спасаешь ты.

Нам ветр истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых. Мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто плоть презрев, духовный храм возвел, и на земле живя, на небеса вселился.

Не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как все человеки. Но что это не так, по плодам узнается всегда. И полынью они прорастут в той душе опустелой. И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех. Но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех. Первозданный Адам, павший в грех, не раскаялся в нем, но солгал всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая, и в сердцах поселившись живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь. Ничего в мире тайного нет, чтобы явным не стало. Он взорвется когда-то, покажет себя только тронь. И польется на души людей эта адская лава. Наше сердце, зачав беззаконие, рождает грехи. А содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги. Ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

Иисус Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием. И светильник любви озарит вас небесным сиянием. И светильник любви озарит вас небесным сиянием.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветра от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Васанска, и вся царствие Хананска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в роды род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, и дали язык сребро и злато дела рук человеческих, уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ниже бо есть духа устех их. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его, исповедайтеся Господи, ве Господи, яко век милости Его, сотворшему чудеса велие единому, яко век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко век милости Его, утвердившему землю на водах, яко век милости Его, сотворшему светило велие единому, яко век милости Его, солнце во область дней, яко век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукою крепкою и мышцою высокою, яко век милости Его, раздельшему Черное море в разделение, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари велие, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его, Сиона царя Аморейска, яко век милости Его, и Ога царя Васанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его обесиха морганы наша, яко там и вопросишенный пленшей нас о слове всех песней и ведшей нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Тщи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала и сина. Блажен, иже имя ты разбиет младенцы твоя,

веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышались и вся глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же, аще день призову Тебя, скоро услышь мя, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишемя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спасеми десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меня сии, познал меня сии, Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумелось и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел и си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил и на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взойду на небо, Ты там и еси, аще сниду в ад, там и еси. Аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех едать мя поперед мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, такой свет и я. Яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя и душа моя знает дело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои Божи, зело утвердишися владычествия их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть с Тобою. Аще избиеши грешники Божи, мужи и кровей уклонитесь от меня. Яко ревнивее есть те в помышлениях, приимут суету грады Твоя. Не ненавидящие летя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях, совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя, и видь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедно избави мя, и же помыслиши неправду в сердце, весь день ополчах убрани. И застриша язык свой, яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, от человек неправедных изми мя, и же помыслиша запятие стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и ужин припяша сеть ногама моима. Престези соблазны положиша ми, грех Господи, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стенных покроет я, падут на них углия огненная, не зложиши я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земли, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и мести Богим, обаче праведни исповерятся имени Твоему и селятся правее с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя, вон ми гласу моления моего, вник да возвати ми к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения в устах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, еле же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволениях их, пожертвуй быша при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, нет ими душу мою. Сохрани мя от сети, уже составившими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал из стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря ходясну и возглядах, и небес зная меня, погиби бегство от меня, и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя иси на земле живых. Вон ми моление моему, яко смирихся зело. Избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнав враг душу мою, усмирил ей в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвое века. И уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, яко аз раб Твой есть.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Христе Божий, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя врачевалы, даруй мне много Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное возыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопречти меня овцам избранного Твоего стада. Воспитаемся с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Акафі святому преподобному Варлааму Хутинскому, новгородскому чудотворцу. Избранный чудотворче и изрядный угодничий Христов, многим воздержанием на земли житие Твое украсивый, сего ради и венцем от Христа на небеси венчанный, и с верою приходящим источаем новоцелебные дары, восхваляем Тя, заступника нашего, преподобнее Отче Варлааме, Ты же, яко имей дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче. Ангелом уподобился Иси богомудрый Отче Варлааме, непорочным житием Твоим на земли, добродетельми украшен, преселился Иси от земли на небо, дивный образ совершенства духовного нам оставив, да подражаем добродетелям Твоим, Ты же, со ангелы и всеми святыми, предстоя престолу Господа славы, молися о нас, почитающих Тя, и в умилении зовущих Ти таковая. Радуйся, отрасли богодарованная, корень благочестивого, радуйся великого, новограда, прозябение пречестное, радуйся, чадо возлюбленное, благодати Духа Божия исполненное, радуйся, отруча боголюбезное, радуйся, из млада божественными писаньми душу твою насытивый, радуйся во младости мудрость старца стяжавый, радуйся воздержанием родителей твоя изумивый, радуйся смирением и послушанием многих удививый, радуйся юность твою, непорочностью жития украсивый, радуйся целомудрие девства невредимо сохранивый,

Пост и молитва, усердно просил еси родители твоя, дати тебе постом и молитвою страсти юношеские умерщвляти, да не поработят сия духа, униже, слышавши таковая, почудишася и оставивши тебя жить и благому твоему изволению, воспевающе вразумившему тебя Богу благодарственную песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Разум благий, благородство истинное, богатство неистощимое стяжал еси, богоблаженье в орлами, егда от юности возжелав горне мудствовать и, а не земная, взыскал еси стези к небесным обителям в безмолвии и богомыслии, мы же, поминающие толикую твою к подвигам духовным ревность, с умилением взываем ти таковая». Радуйся, безмолвие и богомыслие, добрый рачителю, радуйся потребного для души, слезный искателю, радуйся волею своею, иго заповеди Христовых подъявой, радуйся угождение Богу паче всего предизбравой, радуйся кроткий последователю Христов, радуйся живый образе евангельского самоотвержения, радуйся воздержание правила известные, радуйся як от юности навыкнувый пощению, радуйся всего мира красная, знатность рода и почести мирские Христа ради, ни во что вменивый, радуйся токму добродетельное, по Бозе житие возлюбивый, радуйся и на земные радости презирать и научай, радуйся горнему умы и сердца наша направляй, радуйся в орлами, великий и преславный чудотворче. Сила Вышнего из блада вложи в сердце Твое, преподобнее Отче наш Варлааме, к иноческому житию ревность, ею же руководим по смерти родителей Твоих, оставил еси дом их, и во всем уповании возложив на Господа, обители Пресвятые Богородицы достиг еси, и де же и водворился еси с работающими Богу во иноческом житии, непрестанно вопия Ему ангельскую песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Имея непреодолимое желание иго Христова на себе приятие и во след Христу пойти, в послушании Отцу Твоему Духовному предался еси всей душею и всем сердцем, сей же, проразумевая в Тебе сосуд избранный Святому Духу, облече Тебя во ангельский образ и нарече имя Ти Варлам, Ты же, вся добродетели, подобающий иноком, совершил еси и в новоначалии своем совершен быть инок, и добр подвижник показался еси, сего ради из глубины сердец вопием ти таковая. Радуйся иноческого жития, скорби и тесноту возлюбивой, радуйся сожительство и собеседничество с преподобными избравой, радуйся верою, любовью и упованием спасения исполненной, радуйся обетом девства чистоту сердца явивой, радуйся обетом нестяжания, высоту духа показавой, радуйся обетом послушания, все совершенное служение свое единому Богу утвердивой, радуйся житию и подвигам древних преподобных отец поревновавой, радуйся в труды и послушании Отцу Твоему Духовному, предатися усердно восхотевой. Радуйся, искус долготерпения, благоуспешно прошедый, радуйся всякое послушание со смирениями кротостью совершивый, радуйся благочиния монастырского верный хранителю, радуйся равноангельного жития строгий ревнителю, радуйся в орлами, великий и преславный чудотворче. Буря мирска у жития и волны страстей пришед, богомудрый очи в орлами, обрел еси тихое пристанище в обители Пресвятые Богородицы, и де же и вселився неленостно поработал еси Христу во мнозе долготерпении, со всяким воздержанием смиряя свою душу, тело же свое трудами и подвигами утомляя, яко всей братии зело, удивляйтеся великому твоему смирению и послушанию, и прославлять о Тебе Бога, вопиющий Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

слышав, похваляемо тя быти в обители от человек, превозношение суетного боялся еси очи преподобне, и тепле молился еси ко Господу, да сподобе тя в пустынном безмолвии ему служите, тем же, як уищая славу единого Бога, пришел еси на гору Хутынскую свыше тебе лучем божественного света указанную, да там, в мире, единому Господу работаеши. Мы же, дивящиеся причудному сему указанию, радостно зовем ти таковая. Радуйся, презревый славу человеческую, яку суетную, радуйся, восприявый святое смирение Иисусово, радуйся, благодатью Божию видимой, яку едино древних патриархов, радуйся, освятивый гору Хутынскую твоим пришествием, радуйся, луч огнен, видевый на ней, радуйся, через сие приявит Господа благое извещение о месте покоя твоего, радуйся, зрителю божественных видений, радуйся, горлице пустыннолюбивая, Хутынскую дебь огласившая пением славы Божия, радуйся, крине благоухающей в пустыне, радуйся, молитв благовонное кадило, радуйся, псалмопение органе изящный, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче. Моготечную звездою пришед на гору Хутынскую, блистая иноческими подвиги твоими, преподобни очи Варлааме, дивного видения сподобился еси, егда узрев луч божественного света, указавший тебе место подвигов твоих, зело умилился еси в сердце твоем, славя Бога и воспевая ему «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Спасти хотя и душу твою, угодниче Божий, аще и всемерно бегал еси славы, я же человек, верно баче слово Господа, яко не может град укрытися верху горы стоя, так обою о твоем пустынном подвизе увидиша великого нова града людье, и начаша благоговейно приходите к тебе, прося у тебе молит душеполезных наставлений и благословения, ты же всех с любовью приемля поучал еси от божественного писания, еже творите заповеди Господни и имейте любовь нелицемерну, мы же ублажающи тя во пием ти таковая, радуйся, граде, верху горы стояй, и не моги укрытися, радуйся, светильниче божественным пламенем вожженный, радуйся, огневидный столпе, наставляй на путь спасения, радуйся, лучезарный светильниче, верные просвещай, радуйся, цвете духовный, благодатью привлекая взоры душевные к тебе приходящих, радуйся, пчело трудолюбивая, соты добродетелей, в насыщении алчущих собою носящая, радуйся, грешные на путь спасения направляй, радуйся, скорбящая, сладостью словес твоих утешаяй, радуйся, юные наставляй, радуйся, старые, не словом точью, паче житием укрепляй, радуйся, притекающим к тебе, теплый молитвенниче и боговещанный учителю, радуйся и нас, всех обремененных грехи многими, в любви друг ко другу дивный наставниче, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче. Проповедника терпения, мужества и кротости, зрим тя, богомудрый очи Варлааме, во всех озлоблениях я же творяху ти дуси злобы, сии бо, иногда в образе зверей дивиих, иногда в образе змий ядовитых, являхуся к тебе и устрашаху, понуждая тя отойти от места того, ты же верою и крестного знамения силою, вся козня их славно победилиси, и змий ядовитых от обители твоя навсегда далече отгнал еси, сего ради мы, прославляющего тебе Господа, в умилении благодарственного пием ему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Воссияв от великого Новограда, Отче наш Варлааме, просветил еси чудным житием Твоим гору Хутынскую, на ней же и обитель иноком во спасение Божиим изволением устроил еси, и церковь во имя преображения Господня создал еси, и священство благодать восприяти через святителя Божия, и игуменом созданные Тобой обители, от него нарещися, не уклонился еси, аще и тужаше дух Твой, ужасаяся высоты сия, мы же, прославляюще Тя, любовью вопием Ти. Радуйся во удалении от мира суетного, пустынную обитель ради ищущих спасения, добре основавый, радуйся водворившимся в ней великий учителю и богомудрый наставниче, радуйся благоговейный алтаря Господня служителю, о верных моляйся, радуйся со многим дерзновением о нас недостойных, ко Господу предстательствующий, радуйся тайн Божиих истинный строителю, радуйся словесного стада Твоего добрый пастырю, радуйся предводителю богомудрый в пути спасения, радуйся вождю доблей, многих приведи ко спасению, радуйся святые воли Божия исполнителю, радуйся отеческих преданий усердный хранителю, радуйся иноку благочестивых, похвалой украшение, радуйся и у нас грешных, судьи праведного умоления, радуйся Варлааме, великий и преславный чудотворче. Хотя ощути угодите единому Господу, богоносне очи Варлааме, весь дался еси безмерным подвигом и глубине смирения, труды же Твоя и молитвы и пощения, кое слово излаголоти может, вемы токмо, яко веригами тяжкими и власеницею облегся еси, претерпевая болезни любви ради Божия, сего ради человеколюбец Господь, видя смирение Твое, возвеличи Тя благодатью чудотворений, Его же благодарящий вопием Ему купно с Тобою, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Дивное и преславное чудо показа Тобою на земли всех чудес Творец и Владыка, егда применишася естества уставы, среди болета мраз силен и снег глубок явистася, в пределах Новограда, еже Ты предрек Есионому святителю, святитель Божий и люди Новограда, смутишася туда зело, бо яхубося, яко град велий настанет в стране их, егда же услышаша от Тебе изволение Божие, явленное видимом и благое промышления у людях своих, радости исполнишася и возблагодариша Бога дивного во святых своих. Мы же, дивящиеся силе Божией, обитающие в Тебе и поминающие скорое Твое заступление, с умилением поклоняемся Тебе, яко велие дерзновение имущему пред Господем и благодарственно вопием. Радуйся в мире, примирным явивайся, радуйся страну новоградскую, удививай чудесы, радуйся им же, о силе Божией естества уставы применишася, радуйся им же, люди Новограда от глада избавишася, радуйся делателю чудес преславных, радуйся ходатаю и подателю дарований многообразных, радуйся, многие от тяжких напастей и скорбей избавивай, радуйся, скорый помощниче всех в бедах сущих, радуйся, Новограда, красотой утверждения, радуйся, горы Хутынские, славы и похваления, радуйся, промышление у людей благое приятелище, радуйся и нас, грешных, прибегающих под кров Твой, неусыпный заступниче, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче.
Неистощимый источник великих чудес явился Иси, достославни очи наш в Орлааме, приял бы Иси еще в мире сем живя, дар от Бога не токмо недуги исцеляти, но и мертвые воскрешати, яко же воскресил Иси молитвою оного отрока, и будущее прорицати, яко же предрек Иси князю Новоградскому о рождении ему сына, по смерти же наипаче прославите Бог многими чудотворениями, да си чудотворящему Тобою Богу вопием. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Весь Иси с верою к Тебе притекающим воистину помощник великий, угодниче Божий в Орлааме, не точию прибегающим к цельбоносным мощам Твоим, но и далече отстоящим и призывающим всечестное имя Твое, тем же в умилении зовем Тие, яко воистину достойному благохвалений. Радуйся, утешение, скорбями житейскими утесненных, радуйся веселье в печалях сущих, радуйся злостраждущих от духов злобы, скорый помощниче и избавителю, радуйся я же никто же с верою притекай, тощ отходит от тебе, радуйся, яко сущим в пучине скорбей, доб обретаешься кормчий, радуйся, яко милостивый при жизни, благотворивший всем требующим и по смерти, радуйся плавающих легкое по водам прихождения, радуйся путешествующих добрый путеводителю, радуйся сильный вдовиц покровителю, радуйся сирот милосердный и благопопечительный хранителю, радуйся алчущих любвеобильный питателю, радуйся всех беспомощных верный пред Господем ходатаю, радуйся в Орлааме, великий и преславный чудотворче. Всякие скорби и труды доблественно претерпел Иси, Отче наш в Орлааме, шествуя по пути спасения, домоститые старости, скончавая же течение временной жизни сия, всех поучал Иси исполнением воли Божией благоугождать и Господеви. Мы же, грешние, ищущие с верой Твоего заступления и припадающие к Тебе, яко Отцу благосердому, смиренно молим Тя, буди нам покров и защищение в день кончины нашей, да неусужденно предстанем престолу судьи всех и вопием Ему с Тобою и со всеми небесными силами ангельскую песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Ведь иствующий язык недоумеет достойно воспеть и Твоя подвиги и труды, благие рабе Божий, я же понес, если любви ради и спасения душ пресных Твоих, явился бо Иси проповедник воздержания и терпения инокам пустынолюбивым и всем учитель мудрый, наставляя на путь спасения. Мы же, чудящиеся высоте и силе Твоей добродетели, за ней видим плоды я в Твоих учениках и сподвижниках Антонии, Ксенофонте, Косьме и Константине, уже прославленных вместе с Тобою во Царстве Отца Небесного, любовью прославляем Тя сице. Радуйся, трудолюбче, течение жизни Твоя, в великих подвигах совершивый, радуйся терпению Христову верно подражавый, радуйся светом добродетелей Твоих, Бога прославивый, радуйся семя доброе, на земли блазе посеянное, историчный плод принесшее, радуйся светило благочестие немерцающее, радуйся звездо ко спасению путь верным показую, радуйся не словом точью, но паче житием поучаей, радуйся иноком путь истинный ко спасению показавый, радуйся постничество и терпение, образ предивный, радуйся воздержание учителю, радуйся заповеди Христовых, верный исполнителю, радуйся и всех нас в любви к пресным дивный наставниче. Радуйся в Орлааме, великий и преславный чудотворче!
Спаси хотя и души ученик твоих, преподобни очи Варлааме, и, проразумев, еже к Богу твое отшествие, призвал еси всю братью твою, и яко отец чадолюбивый, наставляя их, предрек еси о быти, имеющем по блажении кончине твоем прославлении обители твоя, аще любовь соблюду друг ко другу, ныне же, по предречению твоему, исполняемое зряще, в радости купно с тобою вопием Господу и Богу благодарственную песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Царя небесного возлюбив всем сердцем твоим и всею душею твоею и всею мыслью твоею, до конца жизни твоя в терпении и подвизе неослабно прибыл еси, и когда достигнув меры возраста и в мужа совершенно, познал приближение времени, нужного человеку изменения, воеже тленному наследовать и обетованное бессмертие, тогда завещал еси учеником твоим вся потребная ко спасению, наставника же в себе место Антония, сподвижника твоего, оставил еси, ему же и обитель святую вручил еси и братию, та же, благослови всех, предал еси святую душу твою в руце Божии, мы же, поминающиеся я, из глубины сердец вопием ти таковая». Радуйся, искреннюю любовь к Богу в душе и сердце непрестанно имевый, радуйся той же любовью к духовным чадам твоим, при отшествии исполненный, радуйся, страх Божий в сердце выну сохранивый, радуйся единому Господу до конца послуживый, радуйся благочестно течение временной жизни скончавой, радуйся кончину свою предуведевый, радуйся, яко с твердым надением благ вечных представился еси к Богу, радуйся, яко царь царствующих приял тя в небесное царствие, радуйся, яко святостью жития милость Божию обрел еси, радуйся, рабе благий и верный, вшеды в радость Господа твоего». Радуйся, яко от обители земные в обитель небесную преселился еси, радуйся, яко с небесных высот на мольбы наша милостино презираеши, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче. Пение погребальное слезами растворяшеся у гроба твоего, достучу дни отче Варлааме, множество же ради свящей и благовония кадильного, светлым торжеством являшеся погребение твое, и мнози тогда недужние, получиша исцеление прикосновением ко святым мощам твоим, радующиеся и благодарственно взывающие к чудотворящему тобою Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Светозарное светило на Хутинской горе воссиявшее, и по честнему с пении твоем зрим тя, Богомудрый отче Варлааме, за ней ныне светиши нам знамени и чудесы от святых мощей твоих истекающими, я же изволением Божиим земля яви святителю Ефимию и бывшим во храме с ними игумену Тарасию и по диакону Иоанну, яко мноценное и благодати исполненное сокровище, тем же и мы, благодарственное Богу, принося у Тебе пение, взываем к Тебе сице. Радуйся нетлением мощей Твоих, славно от Бога возвеличенный, радуйся от мощей Твоих, исцеления недугов, благодатью Божией источая, радуйся чаша, изливающая токи милосердия Божия, радуйся чудес пучина, свыше излиянная, радуйся прежде смерти явивой дивная, радуйся и по успении совершая чудная, радуйся, яко и по смерти жив пребываешь, являя в себе силы божественные, радуйся, яко молитвенно тя призывающая, скоро посещаешь, радуйся немощных целителю, радуйся скорбных утешителю, радуйся, яко и по представлении Твоем присно с нами пребываешь, радуйся, яко и живя в селениях райских нас не оставляешь, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче.
Хотя сокровенную тайну явите, показал еси дивное боголюбивому мужу Тарасию о погибели и потоплении великого Новограда, о баще сам же ты, и великий покров граду был еси, и гнев Божий молитвами твоими умягчил еси, и град твой от казни избавил еси, тогда все люди, видевши тяку Господу причудного ходатая, вопияху к Богу, «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Дивен показался еси учеником твоим, егда единого от осужденных, никому життя молящу от казни смертной освободил еси, другаго же и многим тя в нем просящим от смерти избавить и не восхотел еси. Мы же не дерзаем испытывать и сокровенные суде Божьих тайны, но со страхом к Тебе взываем. Радуйся, таинничи великий, Божия благодати, радуйся, защитничи от бед и смерти неповинная, радуйся, священный уме, постигая божественные тайны, радуйся разуме просвещенный светом горния славы, радуйся, душе освященный благодатью Божию, радуйся сердцем очищенным, зряя непостижимые Божие судьбы, радуйся, внутреннее сердце испытуя, радуйся, прозревая и сокровенные мысли, радуйся, светлый уме, озаренный невечерним светом, радуйся, чистой душею, просветленный солнцем правды, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче. О, великий и причудный Отче наш Варлааме, к Тебе, припадая с умилением, молим, прими сие малое хвалебное пение наше и богоприятным Твоим ходатайством, и спроси нам от Христа, милостивого Бога нашего, прощение прегрешений наших, дарование нам грешным христианские кончины живота нашего и Царствия Небесного наследия, да сподобимся с Тобою и со всеми святыми во веки воспевать и Богу, и Спасителю нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О, великий и причудный Отче наш Варлааме, к Тебе, припадая с умилением, молим, прими сие малое хвалебное пение наше и богоприятным Твоим ходатайством, и спроси нам от Христа, милостивого Бога нашего, прощение прегрешений наших, дарование нам грешным христианские кончины живота нашего и Царствия Небесного наследия, да сподобимся с Тобою и со всеми святыми во веки воспевать и Богу, и Спасителю нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О, великий и причудный Отче наш Варлааме, к Тебе, припадая с умилением, молим, прими сие малое хвалебное пение наше и богоприятным Твоим ходатайством, и спроси нам от Христа, милостивого Бога нашего, прощение прегрешений наших, дарование нам грешным христианские кончины живота нашего и Царствия Небесного наследия, да сподобимся с Тобою и со всеми святыми во веки воспевать и Богу, и Спасителю нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ангелом уподобился еси, богомудрый Отче Варлааме, непорочным житием Твоим на земли, добродетельми украшен, преселился еси от земли на небо, дивный образ совершенства духовного нам оставив, да подражаем добродетелям Твоим, Ты же, со ангелы и всеми святыми предстоя престолу Господа славы, молися о нас, почитающих Тя, и в умилении зовущих Ти таковая. Радуйся, отрасли богодарованная, корени благочестивого, радуйся великого Новограда, прозябение пречестное, радуйся, чадо возлюбленное благодати Духа Божия исполненное, радуйся, отроча боголюбезное, радуйся из млада божественными писами душу твою насытивый, радуйся во младости мудрость старца стяжавый, радуйся воздержанием родителей твоя изумивый, радуйся смирением и послушанием многих удививый,
Радуйся юность твою непорочностью жития украсивый, радуйся целомудрие девство невредимо сохранивый, радуйся от юности в жертву благоприятну Господеви, сам себя принеси, радуйся во всем житии едино попечение имевый, еже ты постасному Богу токмо служите, радуйся Варлааме, великий и преславный чудотворче. Избранный чудотворче, изрядный угодничий Христов, многим воздержанием на земли житие Твое украсивый, сего ради и венцем от Христа на небеси венчанный, и с верою приходящим источаем на уцелебные дары, восхваляем Тя, заступника нашего, преподобни очи Варлааме, Ты же, яко имей дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, Варлааме, великий и преславный чудотворче. О, преподобней богоносней очи наш Варлааме, услыши нас, молящихся Тебе, и буди нам помощник в скорбях наших, и избави нас от напастей за множество пререшений, находящих наны, умоли угодничих Христов всеблагаго Бога, даровати нам оставление всех от юности нашей до настоящего дня и часа, делом, словом, помышлением и всеми чувствами содеянных нами согрешений, исходатайствуй нам невозбранный вход в небесное царствие, да прославляем непрестанно, славим ее от ангел, всесвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, и Твое милостивное предстательство в бесконечные веки.

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст

вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела, как камень оно затвердело, там гибнут все всходы.

гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские, горбатые души людские. Гордыня все страсти связала узлом и душу берет на измор.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока скверниться. Он сам свой палач и убийца. Кто грешную душу погубит свою, зверье убивая,

и людьми жил, как умел. А ежели не справился, продашь коней, а деньги —

я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего. На жен чужих

чтился Дину, и первым в пояс кланялся. Социалистов, правда, не любил.

прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя прости.